0: Радио Палитра. Журналы ОЖХС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЛЦ АРМОГИТ ВЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИЯ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТОКСМИЦ САЛСА ДАЦУЦЕ. МОКСЕРИ ДАКИЗАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ ЦХОБРАБИСТУЭС.
1: ГАДАЦЕМОМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМ ШУДЕ. Аверсис клиникის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: Пресс-тайми. Доблечмок ткони дро. Да чон гагасрут райбечне ба прессис курслэмзе. Тэван тэмэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пресс-тайми. Хобл самшоу дрис. Ацацадат хутбитлэцэ. Гадмэор.

0: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТОКСМИЦ СЕАЦА ДАЦУЦЕ. МОКСЕРИ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ ЦХОВРАБИСТУИС.
1: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМ ШУДЕ.
0: АВТО.
1: Senin de kokat, mugusunluk FM asamide tıxrazı. Avto rubriki sponsoriya Toyota Centri Tbilisi. Toyota's pirveli ofitsialuri dileri sakartveloshi 1997 წლიდან.
0: Avto rubriki sponsoriya San Motors. Ande tkveni avtomobili profesionalebs. Aversis klinikis droit, 22 საათია.

0: Представими. Доблестно ткнули дро. Да чем гагасрут райбечне на прессе спортслемсе. Тевали темеби. Нишнованные акцентами. Санкересу респондентами. Анализы. Да аргументами.
1: Пресс-тайми. Побыл сам шоу-трес. Отца-отца до тхутбицутся. Гадмеор.